сустав во время жевания височно-нижнечелюстной, то после применения уже начался полноценный артроз, а как мы тут видим, даже вплоть до остеонекроза, то есть разрушение кости. А как потом кушать, если разрушатся суставы височно-нижнечелюстные? А? Вопрос такой есть к этим людям, которые используют лечение, назначенное западными протоколами. Я еще раз напоминаю, что врачи – это солдаты, они исполняют приказы Минздрава московского, а московский Минздрав получает приказы из Нью-Йорка, где пишутся протоколы лечения. И так называемые клинические рекомендации Минздрава Российской Федерации, они обязаны к исполнению врачами, поэтому вы, пожалуйста, братья и сестры, если вас интересует собственное здоровье, будущее ваше, вы всегда обязательно открываете, читаете побочные эффекты тех лекарств, которые вам назначают солдаты западной медицины в поликлинике, исполняющие обязанности врачей. Что читать? Дело в том, что когда погружаешься в интернет, то это бескрайнее море информации, в котором, конечно, легко утонуть. Не море, а даже океан бушующий такой. Поэтому вы должны знать, что в основном четыре научных источника есть, в которых вы можете познакомиться с прекрасными побочными эффектами, которые сопровождают лечение теми или иными фармакологическими препаратами. Это справочник Видаль, первое. Второе – справочник РЛС, регистр лекарственных средств в России. Это Меди.ру и Медсайт. Вот четыре профессиональных справочника, они взаимно дополняют друг друга. Если какой-то информации не достает на каком-то из этих информационных полей, на какой-то из этих информационных площадок, то вы можете открыть другую, и они включают абсолютно официальные аннотации на те или иные препараты. Так что это серьезные научные информационные каналы. Еще раз я повторяю, справочник Видаль, справочник регистра лекарственных средств России РЛС, Медсайд и Меди.ру. Вот такие четыре. И, соответственно, вы читаете там ваше будущее, потому что люди почему-то думают, что эти лекарства, которые они принимают, они без побочных эффектов и наступит только исцеление. Ну, это достаточно легкомысленный подход, особенно что касается детей. Обязательно еще до покупки любого препарата, который назначил врач как солдат западной медицины, вы лучше, если откроете и прочитаете побочные эффекты данного назначенного препарата. Если они вас устраивают, то вы принимайте его, пожалуйста. Но тут же сразу говорю, что если у вас неотложная помощь вам нужна, то вам придется использовать даже с риском получения побочных эффектов. А если у вас хроническое, тем более вялотекущее заболевание, то есть время подумать и поразмыслить, какие методы для лечения этого заболевания избрать. Итак, у нас получается, что здесь также еще и такого побочного эффекта, как дивертикулита, то есть такие выпячивания в кишечнике, способствующие страданиям в животе. И мы открываем довольно-таки подробное описание данного пациента и видим, что тоже выставлен диагноз дивертикулез толстой кишки, но, правда, без дивертикулита. Ну, это рано или поздно дивертикулит может наступить, потому что раз имеется дивертикулез, то есть выпячивание в кишечнике, то возможно его воспаление в любой момент. Ну вот, собственно, что данного пациента больше всего беспокоили скелетно-мышечные боли, то в побочных эффектах данного препарата так и указано, что бывает как осложнение. Итак, скелетно-мышечные боли отмечаются даже тяжелые. В клинических исследованиях скелетно-мышечные боли регистрировались очень часто, как пишет аннотация к препарату. И в данном случае

также видим, что они больше всего данного пациента беспокоили. Наконец, в завершении есть в аннотации такой раздел, как фармацевтическая несовместимость. Указано, что препарат Пролиа, он же Деносумаб, его не исследовали на совместимость с различными другими лекарственными препаратами, поэтому его не рекомендуется применять с другими лекарственными средствами. А вот что мы у данного пациента обнаружили, что ему назначили Пролиа, хотя он постоянно принимал бета-адреноблокаторы, тироксин, витамин D, нольпазу и другие препараты. Ну, тут вообще, вы же знаете, по закону клинической фармакологии, 5 и больше препаратов каждый день принимать нельзя, потому что в 100% случаев это вызовет побочные эффекты. А тут, как видите, к 6 препаратам еще добавили еще и 7. То есть это абсолютно недопустимо. Ну, законы клинической фармакологии не очень врачи любят изучать, потому что это мешает им работать, потому что в работе они согласно клиническим рекомендациям должны назначать множество препаратов, хотя это законам науки не соответствует, как видите. Так что, в принципе, сам себе врач остается, может быть, и дискутируемая позиция, но все-таки нужно анализировать и подвергать логике любое назначение врача. Со смирением надо понимать, что врачи – это подневольные люди, они находятся в рабстве у своего работодателя в страховой медицине, они не могут не исполнять приказы Минздрава московского, соответственно, надо их только пожалеть. Надо их даже, может быть, вознаградить хотя бы словами благодарности, если они уделили вам больше обычного времени, если врачи постарались еще и прочитать какие-то анализы, исследования, и если этот врач еще и какие-то мысли высказал параллельные. Так что, ну, к большому сожалению, что имеем, то имеем. Мы имеем жесткую систему, которая назначает только аллопатические средства, при этом врачи, дай бог, если еще остаются думающие врачи, этому нужно уже радоваться. И нужно стараться ходить именно к думающему врачу, потому что хотя и остается девиз «сам себе врач», но все-таки обычный человек не обладает теми знаниями профессиональными, все равно нужно советоваться с профессионалом. Так что, братья и сестры, мы видим особенность при назначении моноклональных антител, а есть еще и другие различные факторы риска, то есть злокачественные опухоли, тут надо быть очень осторожным, курение. И здесь в конце данной аннотации указано, что такое атипичные переломы бедра, которые отмечались у пациентов, принимающих Пролиа. Атипичные переломы бедренной кости могут возникать при небольших травмах или при отсутствии травм. То есть, вот видите, как наступает перелом бедренной кости даже при отсутствии травм, представляете? Так что очень небезопасный препарат. А эти, соответственно, переломы, в чем их атипичность, они часто имеют двусторонний характер. То есть, если обычные пациенты ломают только одну какую-то бедренную кость, и то при травме, то тут, во-первых, она может сломаться и без травмы, бедренная кость. И мало того, что атипичность проявляется в том, что кости ломаются без травм, но и даже имеют часто двусторонний характер. То есть, если обычные люди ломают только одну бедренную кость, то человек, принимающий моноклональное антитело Деносумаб, ломает часто сразу две. Поэтому, конечно же, применение препарата Деносумаб исключено. Препарат явно экспериментальный. Нельзя не отметить тот факт, который указан в аннотациях, что не
учитывалось его параллельный прием с другими препаратами, не изучались. А раз это не изучалось, значит, сейчас это изучается, изучается на тех, кто используют данный препарат, и врачи старательно пишут отчеты. Отчеты собираются и посылаются куда надо. Так что, братья и сестры, если вы не хотите быть подопытными кроликами, то не используйте моноклональные антитела, которые являются антагонистами, ингибиторами генеза остеокластов, которые могут замедлить обновление вашей кости и которые могут дать такие вот, соответственно, тяжелые осложнения. Ну, данная аннотация в регистре лекарственных средств России, которой мы сегодня апеллировали при изучении побочных эффектов, возникших у данного пациента, они проверены Юрием Федоровичем Крыловым, фармакологом, доктором медицинских наук, профессором, академиком Международной академии информатизации с опытом работы более 35 лет. Так что спасибо и Юрию Федоровичу Крылову, что дал нам очень полезную, настораживающую информацию по поводу применения у пациентов или неприменения моноклонального антитела Деноксумаб, он же Пролиа. Итак, братья и сестры, вы слушали на Православном радио Санкт-Петербурга программу «Радиолечебница». С вами был доктор Алифанов Александр Александрович. Мы с вами говорили о случаях побочных эффектов при применении различных моноклональных антител. В частности, сегодня мы обсуждали применение Деноксумаба, он же Пролиа, который, к сожалению, вызвал побочные эффекты у пациента, что и явилось причиной нашего сегодняшнего обсуждения. Храни вас Господь, братья и сестры, будьте внимательны и осторожны.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В ближайшие 4 часа нашего вещания вы услышите слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, рассказ о представлении преподобного Сергия Радонежского, жития преподобной Ефросини Суздальской, преподобной Досифеи Затворницы Киевской, евангельское чтение с толкованием, душеполезное чтение, глава «Чудо в Сербии» из книги митрополита Вениамина Федченкова «Промысел Божий в моей жизни». Далее, поэтика псалтыри, урок церковно-славянского языка кандидата филологических наук Нины Павловны Саблиной, псалом 11, и беседа священника Андрея Ткачева и философа Павла Щелина о символе веры, часть 16, «Власть есть дар и крест». Передача детям, рассказ протоиерея Николая Агафонова «Какая обувь самая нужная» продолжит нашу программу, а завершит ее лекция священника Константина Карипанова «Лествица для мирян», слово 22 о многообразном тщеславии, часть 1.
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот еще и еще Господь посылает нам радость сегодняшнего дня, что мы вместе собрались для общественной молитвы, для общественного покаяния, чтобы Господь простил наше согрешение, вольное и невольное. Великая милость Господня, что Господь посещает нас молитвами святых, как Иоанн Богослов, да даст молитвами святых от руки ангела пред Господом. Потому что молитва святых – это чудный феномен пред Господом Богом. И мы в лице преподобного Сергия видим молитвенника за всю страждущую Россию. Вы, наверное, все помните тропарь преподобному Сергию Радонежскому. Он начинается так. «Иже добродетели подвижник, яко истинный воин Христа Бога». На страсти вельми подвязался, чем в жизни времени. Пение, пощение, образ был твоим учеником. Тем же и вселися в тебя пресвятый дух, и божедействием светло украшен еси. Но я поимею дерзновение, как Господу. Поминай стадо, я же собрал еси мудрый, и не забуди, я же обещался еси, посещая чад твоим в Сергии преподобного Отчина. Поэтому будем всегда помнить и молиться преподобному, чтобы он действительно посещал чад своих. Кто бывал в Троицкой Сергиевой лавре, тот помнит, с каким смирением, с каким чудным благоговением мы подходили к ратии святыми мощами. Я всегда помню, что юношей был молодым после армии, как первый раз я попал в этот чудный цветник преподобного Сергия. И это на всю жизнь осталось у меня в памяти. Поэтому будьте всегда, где бы вы ни были, в святых местах, старайтесь приобрести духовную мудрость, чтобы оставалось у вас от этого посещения не заглаженное, а внутреннее состояние духовной жизни – это самое основное. Духовная жизнь и обновляет нас, и окормляет нас, и делает, по слову апостола Павла, новые твари во Христе Иисусе Господе нашим. Особенно апостол Павел говорит, что как мы сосуды немощные носили благодать Господню в сосудах глиняных. Вот сейчас мы посмотрим, как наше сокровище должно сохраняться в глиняных сосудах. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Слышите, возлюбленные?
3: Да,
2: сила
3: да,
2: Божия приписываема Богу, а
3: не нам.
2: Да, не нам. Вот. И есть чудное. Если не нам, Господи, не нам, а имени
3: Твоему.
2: Вот так. Будем стараться, чтобы прославлять имя Господне и в душах, и телесах наших. Какое же это сокровище? Апостол Павел объясняет это в предыдущем стихе. Слышите, братья и сестры?
4: Да, батюшка, слышим,
2: познание славы Божией в лице Иисуса Христа. Второе
3: 2 Коринфянам, послание, 4-6 стих. Почему же это познание должно содержаться в глиняных сосудах? Апостол дает нам понять этими словами, что высшие дары Божии находят применение в самой простой, обыденной жизни, в ежедневных отношениях наших с людьми, в самой незатейливой, обыкновенной обстановке. Слышите, братья и сестры? Подчас нам кажется, что сокровище это надо искать далеко и высоко над землей. И мы хотели бы уйти из мира, думая найти удовлетворение нашей духовной жизни вдали от суеты мирской. Но избегая затруднений и неминуемой борьбы, которым мы подвергаемся, живя среди людей, мы удаляемся и от той благодати, которую Господь готов нам даровать для этой борьбы. Среди всех трудностей жизни, в самом общении с людьми, нередко вызывающие мелкие дрязги. И поэтому вспомни же познание славы Божией. Слава Божия содержится в глиняных сосудах, и что оно будет нам открыто в нашей ежедневной жизни. Если мы стремимся познать значение креста Христова, поднимем наш собственный крест полной верою и понесем его без ропота. Он выпадает на долю каждого человека, состоит часто из ежедневных мелких забот и столкновений, раздражающих нас постоянно повторением, быть может, этот самый крест, который мы охотно променяли бы на крест другого, и приведет нас к нашему сокровищу, познанию славы Божией в лице Господа нашего
5: Иисуса Христа.
3: И вот мы влюблены. Вот. Почему преподобный Сергий, похоронив своих родителей Кирилла и Марию, он отправился с братом Стефаном в Радонеж, вот где мы и называем Сергия Радонежского, а Серафима Саровского. Вот Радонеж был дикий лес, они основали там келью и стали подвязаться. Но брат Стефан не выдержал и ушел в другой монастырь, а преподобный остался, а потом уже тысячи людей собрались. Как он видел, может, помните, когда он видел много птиц-то, видения, или не помните этот случай?
6: Да.
3: Вот это, услышал голос, что столько будет братьев, сколько ты увидел, вот эту стаю птиц, столько будет братьев. И Господь дал, что братья не скудевают в этой лавре. Постоянно за молитву преподобного Сергия Радонежского Господь дает нам милость и любовь, и дары познания Духа Святаго. Хотя мы и в глиняных сосудах получаем это в повседневной жизни, но мы знаем, что эти сосуды предназначены для любви Божией. Что же, возлюбленные братья и сестры, сказать день еще преподобного Сергия Радонежского, первомученицы Феклы? Вы, наверное, тоже читали житие, что она красоты была необыкновенной, и хотели даже правители, чтобы она вышла замуж за них. Но она, возлюбивши Христа, все отринула. Сколько мучений претерпела, но по молитвам Господа Спасителя нашего Господь хранил ее жизнь. Она дожила до 90 лет и аж нашла ко Господу в вере и любви ко Господу, первомученице. Поэтому старайтесь подражать святым, потому что каждый человек должен подражать святому, имя которого он носит. Обязательно возлюбленные, и стараться не делать вот плохие дела. Сегодня как раз одна женщина пошла, батюшка, плохо на работе. Характер, я спрашиваю, какой мирный у тебя? Нет, строптивый. А вы сами знаете, строптивых людей не особенно любят. Вот. Мирных, кротких, смиренных любят за их послушание, за кротость. А если человек будет привлекаться, конечно, он много навредит и себе, и другим. Поэтому, значит, он привлекается, другой, слыша его, другой станет подобно ему. Это очень плохо. Поэтому надо стараться воспитывать дух кротости, смирения и терпения. Как помните русскую пословицу? Терпение и труд.
5: Все и труд.
3: Вот. так и наши грехи перестут, когда мы будем в терпении вашем стяжите души ваши. Это действительно верно, что только терпение и труд все перетрут нам. Если нам в чем каяться, братья, очень во многом нам надо каяться, потому что мы очень грешны пред Господом. И как спасти свою душу, мы часто даже и не задумываемся. А придет, как сегодня, мы сложим руки, ни о чем уже будем думать, только как о переходе в загробную жизнь. И Господь, в чем застану, то
4: и судить будем.
3: И вот. Кто подражал кротостью и смирением? Кто победил духа злобы кротостью и смирением? Преподобный? Духа злобы победивый. И вот тот же апостол к Филиппийцам прямо говорит: кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близок к каждому. Очень многие христиане не считают кротость необходимой добродетелью, находя, что это только дело внешней стороны. Если плод сладок, говорят они, кому какое дело? Что древесная кора бывает груба и горька? Какое значение имеет резкость в обращении, когда мы знаем, что под ней укроется доброе сердце, чистая совесть и честные побуждения. Однако апостол Павел сам человек порывистый, подчас пыльчивый, почти в каждом своем послании говорит о необходимости проявления кротости в чувствах и действиях. Слышите, братья и сестры? Чувствах и далее что? И это внешность положим, но внешностью это мы влияем на других, умиротворяя их. Поэтому апостол Павел хочет, чтобы кротость наша была всем известна, чтобы она составляла отличительную нашу черту, точно так же, как и Спаситель указывает на любовь, отличающего последователей. Потому узнаю все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между
4: собой.
3: Говорит Иоанн Богослов, 13 глава, 35 стих. Вспомни же и мы, что Господь близко, и постоянно сознавая Его присутствие, проникнемся Его духом неизменной кротости, будем остерегаться нетерпеливым словом оскорбить кроткий образ Христа Спасителя. Пусть кротость наша не будет одной только внешней сдержанностью, но выражением внутреннего благодушия, причастного каждому истинному христианину. Вот, возлюбленные, в чем заключается кротость нам. Так и преподобный. Духа злобы чем он победил?
2: Кротостью.
3: Да. Поэтому и мы будем стараться жить в кротости и смирении. Есть ли у нас братья и сестры эта кротость?
4: Нет.
3: А Господь прямо говорит: и научитесь от меня, я кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Видите, кротость, обрящите покой. Как охота бывает человеку быть в покое Господнем. И мы, когда находимся в этом покое, то чувствуем особую благодать, особенную тихость. Как мне рассказал сегодня, что он заехал один человек в такую глушь, что даже свое дыхание слышно. Вот, чтобы наша совесть была всегда перед нами, что мы в кротости, смирении, и совесть наша пред Господом должна быть всегда чиста, а не развращенная. А то мы часто, возлюбленные братья и сестры, бываем не сдержанны в своих поступках, в своих проявлениях, и часто много согрешаем. И отсюда и бывают и соблазны, и болезни душевные, и расстройства телесные, потому что мы не имеем Страха Божия. Начало премудрости, что?
4: Страх Божий.
3: Вот, Костенька, видишь, ты знаешь, Господь спросит тебя. Ты знаешь, что начало премудрости — страх Господень. А часто этот страх мы теряем, а делаем своеволие, безумствуем, грешим, злимся, зло причиняем друг другу. Хорошо это или плохо? Да. Вот это возлюбленное, это особенно страшно, когда мы делаем дела не света, а дела тьмы. Поэтому Господь говорит: удаляйтесь дела тьмы и облицайтесь в оружие света. То есть облицайтесь в оружие света, как облегся преподобный Сергий, преподобный Серафим, Первомученица Фекла и другие святые, имена которых мы носим. Вот. Они старались всю жизнь свою подражать Христу и жить, как живу, как апостол Павел, или умираю, Господень есть мой. Да. И желание мое разрешить еще и со Христом быть. Вот так и у нас должно быть такие желания, такие чувствования.
1: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова,

Братья и сестры, 25 сентября по православному календарю наша Святая Православная Церковь совершает воспоминание представления преподобного Сергия, игумена Радонежского и всея Руси Чудотворца, и перенесения мощей святителя Германа, архиепископа Казанского, и празднует память святых. Преподобный Ефросинии Александрийской, тщери преподобного Пафнутия, назвавшейся Измарагдом. Преподобных Ефросинии Суздальской, Афанасия Железный Посох и Феодосия Череповецкого, учеников преподобного Сергия Радонежского. Святого Прохора, ученика святого апостола Иоанна Богослова. Святого Феофила Исповедника, епископа Ефесского. Преподобных Евстафия, монаха римского, Николая Трикакита, мучеников Павла и Татты и детей их, Савиниана, Максима, Руфа и Евгения в Дамаске пострадавших, мученика Романа, преподобно-мученика Пафнутия египтянина и с ним 546 мучеников, святого Пафма и святого Николая Исповедника.

Братья и сестры, 25 сентября по православному календарю, 8 октября по гражданскому, наша Святая Православная Церковь празднует память преподобной Ефросинии Суздальской. Преподобная Ефросиния в миру называлась Феодулией и была дочерью святого князя-мученика Михаила Черниговского. Образование получила от самих благочестивых родителей и от таких же благочестивых воспитателей. Святая Ефросиния не хотела было идти замуж, но по горячей любви к родителям не решилась противиться их воле. Назначено было бракосочетание с князем Суздальским. Но Феодулия тайно молила Господа сохранить ее в девстве. Молитва чистой души была услышана. В то время, как черниговская княжна была уже на пути в Суздаль, жених скончался, и она, не возвращаясь более к отцу и матери, решилась вступить в Суздальскую Ризоположенскую обитель. Блаженная Феодулия в иночестве Ефросиния с пламенной ревностью начала выполнять обеты иночества. Сперва принимала она пищу раз в день, потом стала употреблять ее через день, а иногда и один раз в неделю. С безответной покорностью исполняла все послушания. Ночи проводила без сна в чтении книг и молитве. Несмотря на это, Ефросиния нередко смущалась искушениями. Она спрашивала игуменью, для чего Господь попускает такие искушения? «Без нападений врага, — отвечала опытная старица, — не было бы твердых рабов царских. И Господь допускает любящим его терпеть искушения, чтобы явились добродетели их». Блаженная Ефросиния подавляла нечистые желания плоти усиленным постом и телесными трудами, и, наконец, в составе телесном остались у нее почти одни кости. Слух о святой жизни княжны привлекал в обитель многих богомольцев из города. Образованность ее, озаренная духовной опытностью, стала видна и для обыкновенных людей. И когда игуменья скончалась, преподобная осталась начальницей обители. Ей открыто было, что Господь хочет испытать русскую землю страшным посещением, мечом и игом неверных для очищения от грехов. Сообщив это сестрам, она готовила их к тому молитвами. В 1238 году татары, руководимые Батыем, сожгли церкви и монастыри в Суздале. Господь сохранил только девичий монастырь положения Ризы Богоматери по молитвам святой Ефросинии. После недолгой болезни, приобщившись святых тайн, преподобная скончалась 25 сентября 1250 года. При гробе ее совершались чудеса. Мощи были обретены нетленными 18 сентября 1698 года и положены в соборном храме ее обители. Святая преподобная Ефросиния Суздальская. Моли Бога о нас.

Братья и сестры, 25 сентября по православному календарю или 8 октября по гражданскому наша Святая Православная Церковь отмечает память преподобного Сергия Радонежского. В первой половине XIV века возникла знаменитая Троица Сергиева Лавра. Основатель ее, преподобный Сергий, в миру Варфоломей, был сыном ростовских бояр Кирилла и Марии, переселившихся ближе к Москве в селение Радонеж. В семилетнем возрасте Варфоломея отдали учиться грамоте. Он всей душой жаждал учения, но грамота не давалась ему. Скорбя об этом, он днем и ночью молил Господа открыть ему дверь книжного разумения. Однажды, ища в поле пропавших лошадей, он увидел под дубом незнакомого старца-чернорисца. Монах молился. Отрок подошел к нему и поведал свою скорбь. Сочувственно выслушав мальчика, старец начал молиться о его просвещении. Затем, достав ковчежец, вынул малую частицу просфоры и благословил ею Варфоломея, сказал: «Возьми, чадо, и съешь. Сие дается тебе в знамение благодати Божией и разумение священного Писания». Благодать эта действительно сошла на отрока. Господь дал ему память и разумение, и отрок стал легко усваивать книжную мудрость. После этого чуда в юном Варфоломее еще более окрепло желание служить только Богу. Ему хотелось уединиться по примеру древних подвижников, но любовь к родителям удерживала его в родной семье. Варфоломей был скромен, тих и молчалив. Со всеми был кроток и ласков. Никогда не раздражался и обнаруживал совершенное повиновение родителям. Обыкновенно он вкушал только хлеб и воду, а в постные дни совершенно воздерживался от пищи. После смерти родителей Варфоломей предоставил наследство своему младшему брату Петру и вместе со старшим братом Стефаном поселился в 10 верстах от Радонежа, в глубоком лесу около речки Кончуры. Братья рубили лес своими руками и построили келью и малую церковь. Эту церковь священник, посланный митрополитом Феогностом, освятил в честь Святой Троицы. Так возникла знаменитая обитель преподобного Сергия. Вскоре Стефан оставил своего брата и стал настоятелем Богоявленского монастыря в Москве и духовником великого князя. Варфоломей же, постриженный в монашество с именем Сергий, около 2 лет подвязался один в лесу. Нельзя и представить себе, сколько искушений перенес в это время юный монах, но терпение и молитва преодолели все трудности и дьявольские напасти. Мимо кельи преподобного Сергия целыми стаями пробегали волки, проходили и медведи, но ни один из них не причинял ему вреда. Однажды святой пустынник дал хлеба прошедшему к его келье медведю, и с тех пор зверь стал постоянно навещать преподобного Сергия, который делил с ним свой последний кусок хлеба. Как ни старался святой Сергий скрывать свои подвиги, слава о них распространилась и привлекла к нему других иноков, желавших спасаться под его руководством. Они стали просить Сергия принять сан священника и игумна. Сергий долгое время не соглашался, но, видя в их неотступной просьбе призвание свыше, сказал: «Желал бы лучше повиноваться, чем начальствовать, но страшусь суда Божия и предаю себя в волю Господню». Это было в 1354 году, когда святитель Алексей вступил на кафедру московского митрополита. Жизнь и труды преподобного Сергия в истории русского монашества имеют особое значение, потому что он положил начало жизни пустынников, устроив вне города обитель с общинножитием. Устроена на новых началах обитель Святой Троицы сначала во всем терпела крайнюю скудость. Ризы были из простой крашенины, священные сосуды были деревянные, в храме вместо свечей светила лучина. Но подвижники горели усердием. Святой Сергий подавал братьям пример строжайшего воздержания, глубочайшего смирения и непоколебимого упования
на помощь Божию. В трудах и подвигах он шел первым, а братья следовало за ним. Однажды в обители совсем истощился запас хлеба. Сам игумен, чтобы заработать несколько кусков хлеба, собственноручно построил сени в келье одного брата. Но в час крайней нужды по молитвам братьев неожиданно подавалась обители щедрая помощь. Через несколько лет после основания обители около нее стали селиться крестьяне. Невдалеке от нее шла большая дорога к Москве и на север, благодаря чему средства обители стали возрастать. И она, по примеру Киево-Печерской лавры, стала щедро раздавать милостыню и принимать на свое попечение больных и странников. Слух о святом Сергии достиг Константинополя, и патриарх Филофей прислал ему свое благословение и грамоту, которой утверждались новые порядки пустынного общежития, заведенные основателем Свято-Троицкой обители. Митрополит Алексий любил преподобного Сергия как друга, поручал ему примирять враждовавших князей, возлагал на него важные полномочия и готовил его в себе в преемники. Но Сергий отклонил от себя это избрание. Однажды митрополит Алексий хотел возложить на него золотой крест в награду за труды. Но Сергий сказал: «От юности своей я не носил на себе золото. В старости же тем более хочу прибыть в нищете». И решительно отклонил от себя эту почесть. Великий князь Дмитрий Иванович, прозванный Донским, чтил преподобного Сергия как отца и просил у него благословения на борьбу с татарским ханом Мамаем. «Иди, иди смело, князь, и надейся на помощь Божию», сказал ему святой старец и дал ему в сподвижники двух своих иноков, Пересвета и Ослябю, которые пали героями в Куликовской битве. Еще при жизни преподобный Сергий совершал чудеса и удостоился великих откровений. Один раз явилась ему в дивном величии Матерь Божия с апостолами Петром и Иоанном и обещала покровительство его обители. В другой раз он видел необыкновенный свет и множество птиц, оглашавших воздух благозвучным пением, и получил откровение, что множество иноков соберется в его обители. Через 30 лет после его блаженной кончины, 25 сентября 1392 года, открылись его святые мощи. Троица Сергиева лавра распространила от себя во все стороны множество новых обителей. Она охватывала ими как бы сетью весь север и стягивала его к церковному и государственному центру России – Москве. При жизни святого Сергия были устроены им и при его содействии монастыри Киржатский близ реки Киржача во Владимирской губернии, Галутвин в Коломне, Симонов в Москве, Высоцкий близ Серпухова, Борисоглебский близ Ростова, Дубенский в память Куликовской битвы, Покровский близ Боровска, Аврамиев близ Чухламы. После кончины преподобного Сергия его учениками основаны монастыри Савин-Сторожевский близ Звенигорода, Железноборский близ Галича, Воскресенский на Обноре на севере Ярославской губернии, Ферапонтов, Кирилло-Белозерский и другие. К числу друзей преподобного Сергия принадлежал также святой Стефан, просветитель пермской страны. Братья и сестры, вы слушали житие преподобного Сергия Радонежского. Преподобный отче Сергия, моли Бога о нас.

Братья и сестры, 25 сентября по православному календарю или 8 октября по гражданскому календарю наша Святая Православная Церковь совершает память преподобного Досифея, затворника Киево-Печерского. В 1721 году в богатой и знатной семье рязанских дворян Тяпкиных родилась дочь. Младенец был крещен, и наречено было имя ему Дарья. Незадолго до появления Дарьи на свет, бабушка ее, желая посвятить остаток своих дней служению Богу, отправилась по обещанию в Московский Вознесенский монастырь и там постриглась в монахини с именем Порфирий. Монастырь этот первоначально построен великой княгиней Евдокией, супругой Дмитрия Донского, а сама княгиня во инокинях Ефросиния. Нетленно почивает во главном храме воздвигнутого ею монастыря. Монахиня Порфирия не пожелала никуда более удаляться на покой, как только под кров и заступничество той, от мужа которой ее давнишние предки за свою верную и честную службу получили большое богатство и высокую знатность рода. Когда малютке Дарье исполнилось 2 года, благочестивые родители ее решили отправиться в Сергиевскую лавру на богомолье. Не желая оставлять Дарью на попечение слуг, они взяли ее с собой. По пути они заехали в Москву, поклонились кремлевским святыням, остановились в Вознесенском монастыре, чтобы погостить несколько дней у старицы Порфирии. Когда бабушка в первый раз увидала свою маленькую внучку, то до того привязалась к ней всей душой, что ни за какие блага не пожелала расстаться с маленькой Дарьей. «Нет», — сказала она, — «я ни за что не отпущу ее. Пускай эта малютка будет для меня здесь светлым ангелом, покоящим исход моей старости. Я отдам ее на попечение блаженной княгини Ефросинии, и она своими святыми молитвами и материнским хотением поведет ее благим путем жизни». Долго не решались родители расстаться с маленькой Дарьей, но, видя неотступные просьбы богобоязненной старицы Порфирии, с глубоким сожалением оставили Дарью в Москве. С этого времени маленькая Дарья поселилась у бабушки в келье. Изредка только, когда бабушка Порфирия праздновала день своего ангела, собирались к ней с поздравлениями почтенные старицы-монахини, да и то ненадолго. Бабушка с внучкой почти все время были в келье одни. Дарья от природы была девочка кроткая, вдумчивая, умная. Каждое движение бабушки не ускользало от внимания ее пытливых очей. Каждое мудрое слово, ласковый совет глубоко западал в ее чуткое сердце. Рано приучила бабушка Дарью к послушанию, к порядку. Чуть только солнышко заглянет, Дарья, словно трудолюбивая пчелка, с постельки поднимается, помолится и скорее за работу. Все образа от пыли насухо протрет, лампадочки перед ними заправит, постельку бабушке приберет, келику подмоет, всюду чистоту да порядок наведет. И любили они друг друга, все вместе. Не раз бывало, проснувшись ночью и не видя в постели близ себя любимой бабушки, Дарья подымала с тревогой голову и спрашивала: «Бабушка, где ты?» А в это время бабушка безмолвствовала. Углубившись в молитву, она стояла на коленях в углу, ежеминутно осеняя себя широким крестом, полагала перед образами бесчисленные поклоны. «Бабушка, где же ты?» Снова беспокоилась Дарья. «Не страшно, бабушка, я боюсь одна». «Спи, моя детитка, спи, родимая. Милость Господня с тобой», — отвечала ей, услышав ее голос, бабушка, и, успокоив малютку, снова углублялась в молитву. Но Дарья не спала. Внимательно она следила за движениями бабушки. Большие разноцветные лампады ярко теплились перед дорогими образами, едва освещая окружающие предметы, и распространяли по келье приятный полусвет. Кругом была тишина.
Только изредка слышно было, как старческие губы богобоязненной Порфирии шепотом твердили святые слова вдохновенной молитвы. Добрым семенем запали они в детское сердце ее внучки. Монахиня Порфирия давно видела благие стремления понятливой внучки и со всем рвением многоопытной души спешила посвятить маленькую Дарью в тайну величия Божия. С глубоким вниманием слушала маленькая Дарья мудрое наставление бабушки Порфирии. Детское сердце ее, объятое огнем божественной любви, от всей чистоты своей возлюбило распятого Господа. Храм Божий сделался для нее с тех пор самым возлюбленным местопребыванием. Дарья росла и крепла телесно, развивалась, совершенствовалась духовно. Грамоте Дарья научилась в монастыре и к 7 годам знала наизусть много молитв. Много труда и мудрости употребила бабушка, чтобы воспитать ее в страхе Божием. Увидала, например, однажды, что Дарья по нерадению не подала милостыню бедняку. Тотчас позвала его в келью и заставила внучку служить ему за столом. Когда Дарье исполнилось 9 лет, родители порешили взять ее из монастыря. Не по сердцу пришлась такая весть благонравной юнице. Честь дворянского рода, которому принадлежала Дарья, требовала от нее светского воспитания, разностороннего образования в науках. Об этом-то больше всего и беспокоились ее родители. Для этой цели они и приехали за ней в Москву. Кроме того, бабушка Порфирия, чувствуя ослабление сил и приближение смерти, возымела ревностное желание облечься в великий ангельский образ — схиму. Благословив внучку маленьким образком, старица Порфирия рассталась с нею навсегда. Прошло 2-3 недели, и юная подвижница Дарья переступила порог родительского дома. Жутко показалось Дарье на первых порах ее новый неизведанный образ жизни. Дарья вышла из монастыря совершенной монахиней.